Сейчас у нас та уярихнику турайнине. Имей налята, ай, монаска уярихнику, илярикунки, алиянчу, алиянмерики, хинака. Маналине кахтимпас, имане лядькунане кахтимпас, диостетелянсманья, асуйкосун пайван няупахта консулта, сунчис рики, монаска уярихнику. Чай хинака, монаска турайниняй. A ver, Ricky, y me apuncho a Pincas Hanchis, jueves 14 de mayo. Ah, na piña monasca, uyarejnico, cacos Hanchis. Ratulatan, pasaicosan, punchaupas, urapas. A ver, Santa Calcata, jabaicosan, jinaca, y manispan, nishan, y manachtin, mi monasca, turainene, punchaupas, ratota, pasaicosan. Y me conan camucha, y me conan jamucha, monasco viernico, chayama, quilla, cachanan, chiscas, jareque, monasco turañanay, ajnan, nispayane, apay, camuquichis, la pamperoso y un tempi, costa, sierra y selva, nispa.